0: Вихрился вихр на митах чао, чонг трине чонг. Зрей зервав седем молодых чао,
1: о, чонг трине чонг.
0: Порвал с носку капитана нам,
1: чонг трине чонг.
0: Босман теще не вы.